требует очень электро, поп и там, ну, очень танцевальная, зажигающая.